0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: This one goes out to all the lovers and animals. You know what I'm saying? You're gonna express my feelings right about now in a way I like to do things.